0: Реклама.
1: Идарушка, штанга, автобус, интегап, жирмена сила заплана. Без каких син югреб? Сила турки без электросопит сайларбас. Полгана еще брошелма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дан, барлах тр техника. Жайлап, майлап, килеп, косып, папшерер без колона. Электросопит, электроскутер, электросамокат. Хады сопит ардабикуп, килда, узым шапларкат. Олосына, кишесіне, барсына до табарбас. Кенешшелер блен бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила турки ген сопит, без нэн кибет тэ ята. Ипонир матулен, ОГРНИП,